В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 29 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министр Японии заявила, что в результате землетрясений подтверждена гибель 13 человек. Два человека погибли после взрыва в торговом центре в городе Касима в префектуре Кумамото. Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и Нетаньяху. А сейчас обо всем подробнее. Метеорологическое управление Японии сообщает, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в префектуре Кумамото на юго-западе Японии во вторник. По данным управления, интенсивность землетрясения в наиболее пострадавших районах составила 7 по японской шкале от 0 до 7. Власти префектуры Кумамото сообщили, что после землетрясения в торговом центре Ион Молл Кумамото в городе Касима произошел взрыв. Они отмечают, что обрушился второй этаж здания. По данным властей, по состоянию на 4 часа утра среды из пострадавшего от взрыва здания были извлечены 8 человек. Позже была подтверждена смерть двух из них. Погибшие – две женщины в возрасте 20 с лишним лет. Власти сообщают, что еще у одного человека отсутствуют признаки жизни. Остальные спасенные получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Момент взрыва был запечатлен видеорегистратором одного из автомобилей, проезжавших рядом с торговым комплексом. Поисково-спасательные операции на объекте продолжаются. Местная полиция сообщает, что взрыв произошел после того, как около 200 покупателей, сотрудников и других лиц эвакуировались из торгового комплекса. Как сообщили официальные лица в префектуре Кумамото, по состоянию на 7 часов утра в среду два человека были обнаружены в состоянии остановки сердца и легких на одной из фабрик в городе Яцусиро. Также сообщили,

Получается, что еще 9 человек числятся пропавшими без вести. На предприятии компании Nippon Paper Industries из-за землетрясения произошло падение дымовой трубы и другие разрушения. Премьер-министр Японии Такаэти Санае заявила, что по состоянию на 8 часов 30 минут утра среды в результате серии мощных землетрясений в регионе Кюсю погибли 13 человек. Эти данные включают ряд смертей, которые, как предполагается, связаны с землетрясениями. Такаэти также сообщила о масштабных разрушениях, включая обрушение зданий, пожары и повреждения дорог. В префектурах Кумамото и Нагасаки открыты эвакуационные центры после мощного землетрясения, произошедшего во второй половине дня во вторник. Префектура Кумамото публикует информацию об эвакуационных центрах на своем портале по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Этот портал можно найти, введя в поисковой системе такие слова, как «Кумамото» и «Борьба с последствиями стихийных бедствий». Информация доступна на 11 языках. Префектура Нагасаки публикует информацию об эвакуационных центрах на портале по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Нагасаке. Портал можно найти, введя в поисковую систему такие слова, как «Нагасаки», «Эвакуация» и «Портал». Информация доступна на 14 языках. Когда пользователь нажимает на геолокацию на карте этих порталов, появляются данные о местном эвакуационном центре. В социальных сетях распространяются ложные сведения о мощном землетрясении, произошедшем во вторник в регионе Кюсю в юго-западной части Японии. В соцсети X снимки прошлых землетрясений размещены с утверждениями о том, что они относятся к землетрясению, которое произошло во вторник. В других сообщениях безо всяких научных оснований утверждается, что это землетрясение было вызвано искусственно. Другое утверждение о том, что данное землетрясение было предсказано, набрало более 3 миллионов просмотров. Оно появилось в аккаунте, публикующем беспочвенные предсказания землетрясений почти каждый день. На какое-то время появилось ложное сообщение о том, что из одного из зоопарков после землетрясения сбежал лев. Оно сопровождалось снимком льва, который был сделан за рубежом. Аналогичное сообщение появлялось после мощных землетрясений в префектуре Кумамото в 2016 году. Лицо, ответственное за размещение сообщения 10 лет назад, было арестовано по подозрению в мошеннических действиях для создания помех бизнесу. Ложные сведения могут вредить усилиям по оказанию помощи после бедствия. Населению рекомендуется следить за информацией, публикуемой официальными организациями. По оценкам сейсмолога, землетрясение, произошедшее во вторник в префектуре Кумамото, было вызвано участком активной зоны разлома, которая осталась нетронутой во время мощных землетрясений 2016 года в этой юго-западной префектуре. Профессор Сакай Синичи из Института сейсмологических исследований Токийского университета высказал свое мнение после землетрясения, произошедшего во вторник в префектуре Кумамото, интенсивность которого в некоторых районах префектуры составила 7 по японской сейсмической шкале от 0 до 7. Сакай сказал, что землетрясения 2016 года были связаны с зонами разломов Футагава и Хинагу, а землетрясение во вторник, как считается, было вызвано южными участками зоны разлома Хинагу, которые не сместились 10 лет назад. Сакай сказал, что поскольку сейсмическая активность продолжалась в течение длительного периода после землетрясения 10 лет назад, такая активность может продолжиться и после землетрясения во вторник. Сакай отметил, что так как южная часть зоны разлома Хинагу обращена к океану, существует вероятность цунами в зависимости от магнитуды будущих землетрясений. Со своей стороны, Нишимура Такуя, профессор Института исследований предотвращения стихийных бедствий Киотского университета, также разделяет мнение о том, что землетрясение во вторник, вероятно, произошло в зоне разлома Хинагу, расположенной на юго-западной стороне очага землетрясения в Кумамото в 2016 году. Нисимура сказал, что именно в этом районе продолжалась значительная сейсмическая активность после землетрясения 2016 года. По его мнению, поскольку очаг землетрясения во вторник находился на небольшой глубине, толчки вблизи эпицентра были сильными.
Президент Соединенных Штатов Америки провел переговоры с лидерами Украины и Израиля. Встречи состоялись в условиях, когда Дональд Трамп занят поиском путей реагирования на конфликты вокруг обеих стран. Переговоры состоялись во вторник в Белом доме, по отдельности за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что он и Трамп провели хорошую встречу. По словам Зеленского, обсуждалась лицензия на производство ракет-перехватчиков для американской системы ПВО «Патриот». Он выразил надежду на возобновление дипломатических усилий для достижения мира с Россией. Позднее Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Это была первая очная встреча американского и израильского лидеров с тех пор, как в феврале их страны начали военные действия против Ирана. По сообщениям израильских СМИ, лидеры обсуждали в основном Иран и подтвердили приверженность стремлению не дать Тегерану обрести ядерное оружие. Правительство Израиля опубликовало совместное фото улыбающихся Трампа, Нетаньяху и вице-президента США Джея Ди Венса. По-видимому, это сделано с целью показать, насколько близкими остаются отношения между сторонами. По некоторым сообщениям, между США и Израилем усиливаются трения по поводу Ливана. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: きれいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。きれいですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: Огидесне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимаста!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: Доятте цкуттандаро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирэдесне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашинь о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся. Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Торимасёу». 写真を撮りましょう. 写真を撮りましょう.
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
6: この店に入りましょう.
3: いいですね.
0: Вот что означают фразы этого диалога.
6: この店に入りましょう.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Кономисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
3: いいですね.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? Des в конце предложения делает фразу более вежливой. Ne в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: Хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать: «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
5: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
5: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете: давайте немного отдохнем. Немного – это…
5: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
5: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
4: Чотто ясумимашоу. Чотто ясумимашоу.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает «потрясающе», «великолепно». Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: Сугой. Там, мите, мите.
3: Окей, десне. 初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。 みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。 ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
0: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
1: Очень хочу посмотреть.
0: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 29 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министр Японии заявила, что в результате землетрясений подтверждена гибель 13 человек. Два человека погибли после взрыва в торговом центре в городе Касима в префектуре Кумамото. Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и Нетаньяху. А сейчас обо всем подробнее. Метеорологическое управление Японии сообщает, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в префектуре Кумамото на юго-западе Японии во вторник. По данным управления, интенсивность землетрясения в наиболее пострадавших районах составила 7 по японской шкале от 0 до 7. Власти префектуры Кумамото сообщили, что после землетрясения в торговом центре Ион Молл Кумамото в городе Касима произошел взрыв. Они отмечают, что обрушился второй этаж здания. По данным властей, по состоянию на 4 часа утра среды из пострадавшего от взрыва здания были извлечены 8 человек. Позже была подтверждена смерть двух из них. Погибшие – две женщины в возрасте 20 с лишним лет. Власти сообщают, что еще у одного человека отсутствуют признаки жизни. Остальные спасенные получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Момент взрыва был запечатлен видеорегистратором одного из автомобилей, проезжавших рядом с торговым комплексом. Поисково-спасательные операции на объекте продолжаются. Местная полиция сообщает, что взрыв произошел после того, как около 200 покупателей, сотрудников и других лиц эвакуировались из торгового комплекса. Как сообщили официальные лица в префектуре Кумамото, по состоянию на 7 часов утра в среду два человека были обнаружены в состоянии остановки сердца и легких на одной из фабрик в городе Яцусиро. Также сообщается, что еще 9 человек числятся пропавшими без вести. На предприятии компании Nippon Paper Industries из-за землетрясения произошло падение дымовой трубы и другие разрушения. Премьер-министр Японии Такаэти Санае заявила, что по состоянию на 8 часов 30 минут утра среды в результате серии мощных землетрясений в регионе Кюсю погибли 13 человек. Эти данные включают ряд смертей, которые, как предполагается, связаны с землетрясениями. Такаэти также сообщила о масштабных разрушениях, включая обрушение зданий, пожары и повреждения дорог. В префектурах Кумамото и Нагасаки открыты эвакуационные центры после мощного землетрясения, произошедшего во второй половине дня во вторник. Префектура Кумамото публикует информацию об эвакуационных центрах на своем портале по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Этот портал можно найти, введя в поисковой системе такие слова, как «Кумамото» и «Борьба с последствиями стихийных бедствий». Информация доступна на 11 языках. Префектура Нагасаки публикует информацию об эвакуационных центрах на портале по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Нагасаке. Портал можно найти, введя в поисковую систему такие слова, как «Нагасаки», «Эвакуация» и «Портал». Информация доступна на 14 языках. Когда пользователь нажимает на геолокацию на карте этих порталов, появляются данные о местном эвакуационном центре. В социальных сетях распространяются ложные сведения о мощном землетрясении, произошедшем во вторник в регионе Кюсю в юго-западной части Японии. В соцсети X снимки прошлых землетрясений размещены с утверждениями о том, что они относятся к землетрясению, которое произошло во вторник. В других сообщениях безо всяких научных оснований утверждается, что это землетрясение было вызвано искусственно. Другое утверждение о том, что данное землетрясение было предсказано, набрало более 3 миллионов просмотров. Оно появилось в аккаунте, публикующем беспочвенные предсказания землетрясений почти каждый день. На какое-то время появилось ложное сообщение о том, что из одного из зоопарков после землетрясения сбежал лев. Оно сопровождалось снимком льва, который был сделан за рубежом. Аналогичное сообщение появлялось после мощных землетрясений в префектуре Кумамото в 2016 году. Лицо, ответственное за размещение сообщения 10 лет назад, было арестовано по подозрению в мошеннических действиях для создания помех бизнесу.
Ложные сведения могут вредить усилиям по оказанию помощи после бедствия. Населению рекомендуется следить за информацией, публикуемой официальными организациями. По оценкам сейсмолога, землетрясение, произошедшее во вторник в префектуре Кумамото, было вызвано участком активной зоны разлома, которая осталась нетронутой во время мощных землетрясений 2016 года в этой юго-западной префектуре. Профессор Сакай Синичи из Института сейсмологических исследований Токийского университета высказал свое мнение после землетрясения, произошедшего во вторник в префектуре Кумамото, интенсивность которого в некоторых районах префектуры составила 7 по японской сейсмической шкале от 0 до 7. Сакай сказал, что землетрясения 2016 года были связаны с зонами разломов Футагава и Хинагу, а землетрясение во вторник, как считается, было вызвано южными участками зоны разлома Хинагу, которые не сместились 10 лет назад. Сакай сказал, что поскольку сейсмическая активность продолжалась в течение длительного периода после землетрясения 10 лет назад, такая активность может продолжиться и после землетрясения во вторник. Сакай отметил, что так как южная часть зоны разлома Хинагу обращена к океану, существует вероятность цунами в зависимости от магнитуды будущих землетрясений. Со своей стороны, Нишимура Такуя, профессор Института исследований предотвращения стихийных бедствий Киотского университета, также разделяет мнение о том, что землетрясение во вторник, вероятно, произошло в зоне разлома Хинагу, расположенной на юго-западной стороне очага землетрясения в Кумамото в 2016 году. Нисимура сказал, что именно в этом районе продолжалась значительная сейсмическая активность после землетрясения 2016 года. По его мнению, поскольку очаг землетрясения во вторник находился на небольшой глубине, толчки вблизи эпицентра были сильными. Президент Соединенных Штатов Америки провел переговоры с лидерами Украины и Израиля. Встречи состоялись в условиях, когда Дональд Трамп занят поиском путей реагирования на конфликты вокруг обеих стран. Переговоры состоялись во вторник в Белом доме, по отдельности, за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что он и Трамп провели хорошую встречу. По словам Зеленского, обсуждалась лицензия на производство ракет-перехватчиков для американской системы ПВО «Патриот». Он выразил надежду на возобновление дипломатических усилий для достижения мира с Россией. Позднее Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Это была первая очная встреча американского и израильского лидера.

лидеров с тех пор, как в феврале их страны начали военные действия против Ирана. По сообщениям израильских СМИ, лидеры обсуждали в основном Иран и подтвердили приверженность стремлению не дать Тегерану обрести ядерное оружие. Правительство Израиля опубликовало совместное фото улыбающихся Трампа, Нетаньяху и вице-президента США Джея Ди Венса. По-видимому, это сделано с целью показать, насколько близкими остаются отношения между сторонами. По некоторым сообщениям, между США и Израилем усиливаются трения по поводу Ливана. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка, у микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: А-а-а! Окей десне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимашта!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: До ятте цкуттан даро!
0: Интересно, как ее делали?
1: Там говорит.
3: Кирэй десне!
0: Красиво!
3: Миннаде шашин о торимашо!
0: Давайте сфотографируемся вместе.
1: Мия поддерживает предложение.
2: Ине!
0: Отличная идея! Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
1: Создание таких скульптур – огромный труд.
0: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
1: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся. Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Торимасёу».
0: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
6: Коно мисе ни хайримашо.
3: Ии десу не.
0: Вот что означают фразы этого диалога.
6: Коно мисе ни хайримашо.
1: Давай зайдем в этот магазин.
0: Коно мисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хаиру». Мас-форма «хаиру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
3: Ии десу не.
1: Хорошая идея.
0: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? Des в конце предложения делает фразу более вежливой. Ne в самом конце фразы указывает на согласие.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: Хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу. Коно мисе ни хайримашоу.
0: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать: «Давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
5: Токедай. Токедай.
0: Зайти, ику, в масс-форме будет…
5: Икимас. Икимас.
0: Попробуйте.
7: Токедай ни икимашоу.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете: давайте немного отдохнем. Немного – это…
5: Чотто. Чотто.
0: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
5: Ясумимас. Ясумимас.
0: Попробуйте.
7: Чотто ясумимашоу. Чотто ясумимашоу.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
2: Сугой.
0: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: Сугой.
0: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
2: Сугой. Там, мите, мите.
3: Окей, десне. 初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
0: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
1: А куда там лучше всего отправиться?
0: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
1: Как красиво!
0: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
1: Но зимой на Хоккайдо наверняка

0: Очень холодно.
1: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежный фестиваль и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
0: Очень хочу посмотреть.
1: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
0: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 29 июля в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Премьер-министр Японии заявила, что в результате землетрясений подтверждена гибель 13 человек. Два человека погибли после взрыва в торговом центре в городе Касима в префектуре Кумамото. Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и Нетаньяху. А сейчас обо всем подробнее. Метеорологическое управление Японии сообщает, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в префектуре Кумамото на юго-западе Японии во вторник. По данным управления, интенсивность землетрясения в наиболее пострадавших районах составила 7 по японской шкале от 0 до 7. Власти префектуры Кумамото сообщили, что после землетрясения в торговом центре Ион Молл Кумамото в городе Касима произошел взрыв. Они отмечают, что обрушился второй этаж здания. По данным властей, по состоянию на 4 часа утра среды из пострадавшего от взрыва здания были извлечены 8 человек. Позже была подтверждена смерть двух из них. Погибшие – две женщины в возрасте 20 с лишним лет. Власти сообщают, что еще у одного человека отсутствуют признаки жизни. Остальные спасенные получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Момент взрыва был запечатлен видеорегистратором одного из автомобилей, проезжавших рядом с торговым комплексом. Поисково-спасательные операции на объекте продолжаются. Местная полиция сообщает, что взрыв произошел после того, как около 200 покупателей, сотрудников и других лиц эвакуировались из торгового комплекса. Как сообщили официальные лица в префектуре Кумамото, по состоянию на 7 часов утра в среду два человека были обнаружены в состоянии остановки сердца и легких на одной из фабрик в городе Яцусиро. Также сообщается, что еще 9 человек числятся пропавшими без вести. На предприятии компании Nippon Paper Industries из-за землетрясения произошло падение дымовой трубы и другие разрушения. Премьер-министр Японии Такаэти Санае заявила, что по состоянию на 8 часов 30 минут утра среды в результате серии мощных землетрясений в регионе Кюсю погибли 13 человек. Эти данные включают ряд смертей, которые, как предполагается, связаны с землетрясениями. Такаэти также сообщила о масштабных разрушениях, включая обрушение зданий, пожары и повреждения дорог. В префектурах Кумамото и Нагасаки открыты эвакуационные центры после мощного землетрясения, произошедшего во второй половине дня во вторник. Префектура Кумамото публикует информацию об эвакуационных центрах на своем портале по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Этот портал можно найти, введя в поисковой системе такие слова, как «Кумамото» и «Борьба с последствиями стихийных бедствий». Информация доступна на 11 языках. Префектура Нагасаки публикует информацию об эвакуационных центрах на портале по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Нагасаки. Портал можно найти, введя в поисковую систему такие слова, как «Нагасаки», «Эвакуация» и «Портал». Информация доступна на 14 языках. Когда пользователь нажимает на геолокацию на карте этих порталов, появляются данные о местном эвакуационном центре. В социальных сетях распространяются ложные сведения о мощном землетрясении, произошедшем во вторник в регионе Кюсю в юго-западной части Японии. В соцсети X снимки прошлых землетрясений размещены с утверждениями о том, что они относятся к землетрясению, которое произошло во вторник. В других сообщениях безо всяких научных оснований утверждается, что это землетрясение было вызвано искусственно. Другое утверждение о том, что данное землетрясение было предсказано, набрало более 3 миллионов просмотров. Оно появилось в аккаунте, публикующем беспочвенные предсказания землетрясений почти каждый день. На какое-то время появилось ложное сообщение о том, что из одного из зоопарков после землетрясения сбежал лев. Оно сопровождалось снимком льва, который был сделан за рубежом. Аналогичное сообщение появлялось после мощных землетрясений в префектуре Кумамото в 2016 году. Лицо, ответственное за размещение сообщения 10 лет назад, было арестовано по подозрению в мошеннических действиях для создания помех бизнесу.
Ложные сведения могут вредить усилиям по оказанию помощи после бедствия. Населению рекомендуется следить за информацией, публикуемой официальными организациями. По оценкам сейсмолога, землетрясение, произошедшее во вторник в префектуре Кумамото, было вызвано участком активной зоны разлома, которая осталась нетронутой во время мощных землетрясений 2016 года в этой юго-западной префектуре. Профессор Сакай Синичи из Института сейсмологических исследований Токийского университета высказал свое мнение после землетрясения, произошедшего во вторник в префектуре Кумамото, интенсивность которого в некоторых районах префектуры составила 7 по японской сейсмической шкале от 0 до 7. Сакай сказал, что землетрясения 2016 года были связаны с зонами разломов Футагава и Хинагу, а землетрясение во вторник, как считается, было вызвано южными участками зоны разлома Хинагу, которые не сместились 10 лет назад. Сакай сказал, что поскольку сейсмическая активность продолжалась в течение длительного периода после землетрясения 10 лет назад, такая активность может продолжиться и после землетрясения во вторник. Сакай отметил, что так как южная часть зоны разлома Хинагу обращена к океану, существует вероятность цунами в зависимости от магнитуды будущих землетрясений. Со своей стороны, Нишимура Такуя, профессор Института исследований предотвращения стихийных бедствий Киотского университета, также разделяет мнение о том, что землетрясение во вторник, вероятно, произошло в зоне разлома Хинагу, расположенной на юго-западной стороне очага землетрясения в Кумамото в 2016 году. Нисимура сказал, что именно в этом районе продолжалась значительная сейсмическая активность после землетрясения 2016 года. По его мнению, поскольку очаг землетрясения во вторник находился на небольшой глубине, толчки вблизи эпицентра были сильными. Президент Соединенных Штатов Америки провел переговоры с лидерами Украины и Израиля. Встречи состоялись в условиях, когда Дональд Трамп занят поиском путей реагирования на конфликты вокруг обеих стран. Переговоры состоялись во вторник в Белом доме, по отдельности, за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что он и Трамп провели хорошую встречу. По словам Зеленского, обсуждалась лицензия на производство ракет-перехватчиков для американской системы ПВО «Патриот». Он выразил надежду на возобновление дипломатических усилий для достижения мира с Россией. Позднее Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Это была первая очная встреча американского и израильского лидеров с тех пор, как в феврале их страны начали военные действия против Ирана. По сообщениям израильских СМИ, лидеры обсуждали в основном Иран и подтвердили приверженность стремлению не дать Тегерану обрести ядерное оружие. Правительство Израиля опубликовало совместное фото улыбающихся Трампа, Нетаньяху и вице-президента США Джея Ди Венса. По-видимому, это сделано с целью показать, насколько близкими остаются отношения между сторонами. По некоторым сообщениям, между США и Израилем усиливаются трения по поводу Ливана. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии, уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 22-й урок. Мы начнем изучать, как предложить кому-то сделать что-то вместе. Во второй части урока мы поговорим о Хоккайдо, популярном туристическом месте на севере Японии.
1: Главная героиня нашего диалога – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия и Кайто Там путешествует по Саппоро, городу на Хоккайдо. Друзья приехали на снежный фестиваль. Прямо перед ними огромная скульптура в виде замка. Повсюду большие группы туристов.
0: Давайте послушаем диалог 22-го урока.
2: Сугой! Там, мите, мите!
3: あ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Увидев огромную скульптуру в виде замка, Мия восклицает, обращаясь к Там.
2: Сугой!
0: Потрясающе!
2: Там, мите, мите!
0: Там, смотри, смотри!
1: Там тоже впечатлена. Она отвечает.
3: Огидесне!
0: Ого, какая огромная!
3: Хажимете мимаста!
0: Впервые вижу что-то подобное.
1: Глядя на скульптуру, Кайто говорит.
4: То я

0: って作ったんだろう。
1: Интересно, как ее делали?
2: Там говорит.
3: Кирее десу не.
1: Красиво.
3: Минна де шашин о тори машо.
1: Давайте сфотографируемся вместе.
2: Мия поддерживает предложение.
3: Ине.
1: Отличная идея. Снежный фестиваль в Саппоро проводится ежегодно в феврале. Здесь можно увидеть примерно пару сотен разных скульптур из снега и изо льда. Некоторые достигают высоту 15 метров.
2: Создание таких скульптур – огромный труд.
1: Мастера устанавливают строительные леса и используют краны, чтобы уложить снег. Затем они выпиливают формы каждой скульптуры, тщательно работая над деталями.
2: Весь процесс создания скульптур от подготовки до завершения занимает несколько месяцев. Это стоит увидеть.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Давайте сфотографируемся. Запомните структуру этой фразы и сможете предлагать кому-то сделать что-то вместе. Вот что значат слова в этой фразе. Сясин – это фотография. Сясин о торимасёу означает «давайте сфотографируемся». Главный пункт сегодняшнего урока. Чтобы предложить кому-то присоединиться к вашему действию, замените «мас» в «мас-форме» глагола на «масёу». В нашей ключевой фразе «сясин о тору» глагол – это «тору», а «мас-форма» этого глагола звучит как «торимас». Поэтому после изменения получается «торимасёу».
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
1: А теперь давайте послушаем диалог, в котором женщина приглашает подругу зайти в магазин.
4: Коно мисе ни хайримашо.
3: Ии десу не.
1: Вот что означают фразы этого диалога.
4: Коно мисе ни хайримашо.
2: Давай зайдем в этот магазин.
1: Коно мисе означает «это кафе» или «этот магазин». А частица «ни» после фразы указывает направление и относится к глаголу «зайти» – «хайру». Мас-форма «хайру» – это «хайримас», а после изменения получается «хайримасёу».
3: Ии десу не.
2: Хорошая идея.
1: Собеседница соглашается. «И» означает «хороший», помните? «Дес» в конце предложения делает фразу более вежливой. «Не» в самом конце фразы указывает на согласие.
2: А теперь послушайте и повторите вслух.
5: «Хайримасё». «Коно мисе ни хайримасё». «Коно мисе ни хайримасё».
1: Давайте попрактикуемся. Представьте, что вы хотите сказать «давайте зайдем в башню с часами». Одну из достопримечательностей Саппоро. Башня с часами – это…
5: Токедай. Токедай.
1: Зайти – ику в масс-форме будет…
5: Икимас. Икимас.
1: Попробуйте. А теперь попробуйте сказать, что вы устали после прогулки. Как вы скажете, давайте немного отдохнем. Немного – это…
5: Чотто. Чотто.
1: Отдыхать ясуму в масс-форме – это…
5: Ясумимас. Ясумимас.
1: Попробуйте.
6: Чотто ясумимашо. Чотто ясумимашо.
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда увидела снежную скульптуру. Это лишь одно слово, но оно очень полезное.
3: Сугой.
1: Сугой означает потрясающе, великолепно. Можете использовать это слово, когда хотите выразить удивление или восхищение.
2: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
5: Сугой.
1: Послушайте сегодняшний диалог еще раз.
3: Сугой. Там, мите, мите. Окидесне. Хажимете мимашта.
0: До ятте цукуттан даро.
3: Кирей десне. Минна де шашин о торимашо.
4: Ии не.
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы поговорим о Хоккайдо, одном из самых популярных туристических направлений Японии.
1: Хоккайдо – самая северная префектура Японии. Это родина просторных равнин, болотистых местностей, сказочно красивых озер и природных горячих источников. Туристов привлекают эти удивительные пейзажи. В отличие от остальных регионов Японии, на Хоккайдо нет сезона дождей, а летом прохладно. Это придает дополнительную привлекательность региону.
2: А куда там лучше всего отправиться?
1: Очень популярны лавандовые поля Фурано. В июле покрываются цветами огромные равнинные поля, превращаясь в обширный ковер светло-фиолетового цвета.
2: Как красиво!
1: Очень! А в Сиретоко, территории, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, можно увидеть бесчисленное множество диких животных. Например, белок и лис, которые живут там в естественных условиях. Если вы отправитесь в организованный тур, то сможете увидеть и китов, и даже диких бурых медведей.
2: Но зимой на Хоккайдо наверняка очень холодно.
1: Да, холодно. Выпадает много снега, а температура воздуха опускается ниже нуля, но благодаря этому можно посмотреть на снежные фестивали и заняться зимними видами спорта. В зоопарке Асахияма в городе Асахикава можно увидеть, как пингвины гуськом ходят по снегу.
2: Очень хочу посмотреть.
1: А еда на Хоккайдо просто великолепная. Не только морепродукты. Среди самых популярных – рамен и блюда из баранины. Также префектура славится свежими овощами и фруктами. Здесь можно попробовать дыню юбари, кукурузу, картофель. Надеемся, когда-нибудь вы посетите Хоккайдо. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там, вернувшись в Токио, пойдет в необычное кафе. Оставайтесь с нами!